0: Olé.
1: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
2: Duquende con la guitarra de Chicuelo por Alegrías,